цветом. И да, любовь не застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Коли ж там не было, я цветом. И да, любовь не застил. Прекрасно спевали,